Ай-ки. Лавивац из волес кезис. Кошур черине кумка. Комадники есмадани. Когянки.